0: それなりの手とか感じます。
1: United S24 Regret Direct Peaks Disarmament 6000
0: Regret Peaks Disarmament 6000 United S24
1: Alpha Golf 392 Disarmament 7000
0: Descending to 7000 Alpha Golf 392
1: Process Approach Narita QH3011 QH3011
0: Confirm descent of 6000 to United S24
1: United 84-6000, contact radar 1202
0: 1202, down to 6000, and 1204 Okay, approaching around 392, we are close, weather
1: Alpha 392, turn lightning 1900, vector to semis
0: I think 1900, around 392
1: Direct 6030, good morning, Tokyo approach. Expectaris Zulu runway 34 right, clear via Lutas Tango Alpha.
2: Okay, Zulu 3 right, Lutas
1: Tango Alpha. Direct 6030, expect Iris Zulu runway 34 right.
2: Sorry, Zulu 34 right,
1: Lutas Tango Alpha. Destiny 422, Rika Direct of Peaks, Disarmament 10-6000.
0: Star Peaks, Disarmament 6000, your stream, what is it?
1: Alpha Golf 392, maintain speed of 25 knots, turn rising 200.
0: Maintain speed 250, turn right heading 200, Alpha Golf 392.
1: Protect 6030, Recra Direct of Venus, Disarmament 10-11, Papa, QH3011.
2: Hi, guys.
1: 1-1-1-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

0: 3-2-4-0-5, Lika Direct, Vixen.
1: Victor India X-ray Echo November, 3-2-4-0-5.
0: 日本カーゴ228 Delta, Lika Direct, Gina. Disarabente, 4-0-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-
1: Foxtrot, Bravo 228 Delta.